зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

0: Зірок. Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен.
1: As usual, you guys corner the market on hospitality.
2: Hospitality, I'm